0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: DJ Turbo представя. Давия.

0: Katra FM.
1: Katra FM. Katra FM.
2: 23 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM.